Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені в останню мою дитину, мого Іванка. Боже.